0: FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Сейм согласился на возможное участие государства в финансовой стабилизации Air Baltic. Далее об этом и других событиях более подробно. Сейм в четверг в окончательном чтении принял закон, который предусматривает возможное участие государства в финансовой стабилизации латвийской национальной авиакомпании Air Baltic, в том числе возможное участие в приобретении облигаций промежуточного финансирования Air Baltic на сумму до 30 миллионов евро, а также капитализацию существующих облигаций на сумму 50 миллионов евро. За закон проголосовали 54 депутата, против был 21, один депутат воздержался. Закон был рассмотрен и принят в срочном порядке. Принятый закон предусматривает делегирование правительству полномочий на возможное участие государства в приобретении облигаций промежуточного финансирования Air Baltic на сумму до 30 миллионов евро, участвуя одновременно с частными инвесторами и на идентичных условиях. Кабинет министров сможет принять отдельное решение о приобретении облигаций, если это будет необходимо. Также предусмотрено провести капитализацию требований, вытекающих из государственного займа и уже принадлежащих государству облигаций в основной капитал предприятия. Это означает, что принадлежащие государству облигации на сумму 50 миллионов евро и оставшиеся сумму займа в размере более 18 миллионов евро можно будет преобразовать в доли капитала Air Baltic. Предусмотрено также продление срока погашения государственного займа в размере 30 миллионов евро с конца августа до конца этого года. Air Baltic до 24 июля погасила основную сумму государственного займа и предусмотренные договором процентные платежи на общую сумму 12 миллионов 900 тысяч евро. Держатели облигаций Air Baltic на этой неделе поддержали капитализацию двух ближайших процентных платежей по облигациям, а также ряд других мер, которые предоставляют авиакомпании дополнительную гибкость в реализации пересмотренного бизнес-плана предприятия. Установлено, что для финансовой стабилизации Air Baltic в рамках этого законопроекта будет реализована одна или несколько мер. Решение о реализации мер будет принимать Кабмин, определяя размер соответствующей меры, условия ее реализации и другие связанные с ее реализацией положения. Сегодня в Латвии небольшая переменная облачность. В течение дня во многих местах ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы. Наиболее вероятные – на севере Курзема. Ветер южный или юго-западный, слабый или умеренный. Температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В Риге большую часть дня ожидается легкая облачность. Возможны кратковременные дожди и грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 24 градусов. Как предупреждают синоптики, в субботу с юга на Латвию обрушится активный циклон, который принесет сильные дожди и ветер во многие районы. Также возможны гроза и шторм. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Подземную парковку у Дома Конгрессов приспособят под нужды убежища. Далее об этом и других событиях более подробно. Комитет по финансовым и административным делам Рижской думы в четверг поддержал приспособление подземной парковки у Дома Конгрессов под нужды убежища. За разработку проекта будет отвечать Департамент собственности. Проект перестройки предусматривает приспособление помещений для устройства убежища второй категории, которое подходит для защиты людей от опасных факторов воздействия ударной волны внешнего взрыва и осколков, возникающих в случае катастрофы, военного вторжения или войны. Планируется, что общие затраты, связанные с реализацией проекта, составят до 854 585 евро. Из них софинансирование Европейского фонда регионального развития составит до 600 тысяч евро. В настоящее время Рига продвигает самый масштабный на сегодняшний день проект в области убежищ. Планируется создать убежище второй категории на 5000 мест, что станет первым решением такого масштаба в Латвии. Принятое в комитете решение является важным шагом для начала проектирования. В свою очередь, строительство убежища планируется завершить к 2030 году, сообщил вице-мэр Риги Эдвардс Ратнекс. Он добавил, что у убежища будет двойное применение. В повседневной жизни помещения будут служить нуждам концертного зала «Рижская филармония», как парковка и место для логистики со специальной рампой, а в случае угрозы подземную парковку можно будет использовать как убежище с возможностью длительного пребывания. Для Риги это будет первый проект такого рода, поскольку до сих пор реализованные самоуправлением решения в основном предусматривали адаптацию существующих помещений под убежище третьей категории с возможностью кратковременного пребывания. Сбитый в пятницу 14 августа в Балтском крае дрон был украинским. Он, вероятнее всего, попал в воздушное пространство Латвии с территории Беларуси под воздействием российских средств радиоэлектронной борьбы, сообщили национальные вооруженные силы. Чтобы не повлиять на запланированные действия и возможности вооруженных сил Украины, национальные вооруженные силы Латвии не будут раскрывать более подробную информацию о модели беспилотника. В национальных вооруженных силах пояснили, что средства радиоэлектронной борьбы могут создавать помехи для связи, навигации и систем наведения военных техники, тем самым затрудняя, а в отдельных случаях и делая невозможным точное применение вооружений. Национальные вооруженные силы продолжают контролировать воздушное пространство Латвии и совместно с союзниками по НАТО готовы незамедлительно реагировать на возможные угрозы. Сегодня в Латвии небольшая переменная облачность. В течение дня во многих местах ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы. Наиболее вероятные на севере Курзема. Ветер южный или юго-западный, слабый или умеренный. Температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В Риге большую часть дня ожидается легкая облачность. Возможны кратковременные дожди и грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 24 градусов. Как предупреждают синоптики, в субботу с юга на Латвию обрушится активный циклон, который принесет сильные дожди и ветер во многие районы. Также возможны грозы и шторм. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM 102.7.
3: Saspringts dienas ritms, uzkodas steigā un stress, vēdra pūšanās un smaguma sajūta. Tad atcerieties! Lactoflorene Pancia Piatta – kompleksa formula ērtai un komfortablai gramošanai. Sastāvā ir probiotikas, fermenti un augu ekstrakti. Lactoflorene Pancia Piatta – viegla gramošana katru dienu. Ražots Itālijā. Tutto bene! Viss ir kārtībā ar Lactoflorene. Jautājiet Latvijas aptiekās vai pasūtiet tiešsaistē. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: FM. Radio numar viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numar viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Виньяс.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Мошенники рассылают поддельные электронные письма и СМС от имени Дирекции безопасности дорожного движения. Далее об этом и других событиях более подробно. Мошенники продолжают попытки выманить денежные средства и данные, рассылая мошеннические электронные письма и СМС-сообщения от имени Дирекции безопасности дорожного движения. Дирекция предупреждает, что, получив электронное письмо со ссылкой, необходимо тщательно проверить, действительно ли она ведет на правильный адрес. Также дирекция указывает, что информацию о штрафе можно проверить в мобильном приложении дирекции или введя в браузере официальный электронный адрес дирекции. В результате сложной кибератаки на IT-систему Дирекции безопасности дорожного движения, совершенной в начале августа, злоумышленники получили несанкционированный доступ к содержащимся в информационных системах данным клиентов из платежных квитанций, в том числе к персональным данным. Дирекция обобщила информацию о том, какие именно данные были затронуты, а какие нет. В результате кибератаки были затронуты только следующие персональные данные, содержащиеся в платежных квитанциях: имя и фамилия или название предприятия, персональный код или регистрационный номер предприятия, сумма платежа, дата совершения платежа, государственный регистрационный номер транспортного средства, адрес, зарегистрированный на момент получения услуги, например, указанный в свидетельстве о регистрации транспортного средства. Дирекция безопасности дорожного движения обращает внимание, что не были затронуты номера телефона клиента, адреса электронной почты, банковские данные, данные для входа в электронную систему дирекции. В настоящее время авторизоваться можно только с помощью безопасных средств аутентификации или интернет-банка. Если с 2008 года человек совершал платежи за услуги Дирекции безопасности дорожного движения, существует вероятность, что в результате кибератаки могли быть затронуты и его персональные данные. Дирекция продолжает уточнять и анализировать объемы и категории затронутых персональных данных, поскольку не вся полученная злоумышленниками информация остается актуальной. Дирекция сотрудничает с госполицией, передает ей всю имеющуюся информацию о кибератаке, чтобы помочь установить ее организаторов и привлечь их к ответственности. Сегодня в Латвии небольшая переменная облачность. В течение дня во многих местах ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы. Наиболее вероятные – на севере Курзема. Ветер южный или юго-западный, слабый или умеренный. Температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В Риге большую часть дня ожидается легкая облачность, возможны кратковременные дожди и грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 24 градусов. Как предупреждают синоптики, в субботу с юга на Латвию обрушится активный циклон, который принесет сильные дожди и ветер во многие районы. Также возможны грозы и шторм. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: FM. Radio numur viens.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio numur viens. Mix FM.
1: 102.7.
0: Viņas.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Подземную парковку у Дома конгрессов приспособят под нужды убежища. Далее об этом и других событиях более подробно. Комитет по финансовым и административным делам Рижской думы в четверг поддержал приспособление подземной парковки у Дома конгрессов под нужды убежища. За разработку проекта будет отвечать Департамент собственности. Проект перестройки предусматривает приспособление помещений для устройства убежища второй категории, которое подходит для защиты людей от опасных факторов воздействия ударной волны внешнего взрыва и осколков, возникающих в случае катастрофы, военного вторжения или войны. Планируется, что общие затраты, связанные с реализацией проекта, составит до 854 585 евро. Из них софинансирование Европейского фонда регионального развития составит до 600 тысяч евро. В настоящее время Рига продвигает самый масштабный на сегодняшний день проект в области убежищ. Планируется создать убежище второй категории на 5 тысяч мест, что станет первым решением такого масштаба в Латвии. Принятое в комитете решение является важным шагом для начала проектирования. В свою очередь, строительство убежища планируется завершить к 2030 году, сообщил вице-мэр Риги Эдвардс Ратнекс. Он добавил, что у убежища будет двойное применение. В повседневной жизни помещения будут служить нуждам концертного зала «Рижская филармония», как парковка и место для логистики со специальной рампой. А в случае угрозы подземную парковку можно будет использовать как убежище с возможностью длительного пребывания. Для Риги это будет первый проект такого рода, поскольку до сих пор реализованные самоуправлением решения в основном предусматривали адаптацию существующих помещений под убежище третьей категории с возможностью кратковременного пребывания. Сбитый в пятницу 14 августа в Балтском крае дрон был украинским. Он, вероятнее всего, попал в воздушное пространство Латвии с территории Беларуси под воздействием российских средств радиоэлектронной борьбы, сообщили национальные вооруженные силы. Чтобы не повлиять на запланированные действия и возможности вооруженных сил Украины, национальные вооруженные силы Латвии не будут раскрывать более подробную информацию о модели беспилотника. В национальных вооруженных силах пояснили, что средства радиоэлектронной борьбы могут создавать помехи для связи, навигации и систем наведения военных техники, тем самым затрудняя, а в отдельных случаях и делая невозможным точное применение вооружений. Национальные вооруженные силы продолжают контролировать воздушное пространство Латвии и совместно с союзниками по НАТО готовы незамедлительно реагировать на возможные угрозы. Сегодня в Латвии небольшая переменная облачность. В течение дня во многих местах ожидаются кратковременные дожди, местами возможны грозы. Наиболее вероятные – на севере Курзема. Ветер южный или юго-западный, слабый или умеренный. Температура воздуха от 20 до 25 градусов тепла. В Риге большую часть дня ожидается легкая облачность. Возможны кратковременные дожди и грозы. Столбики термометров поднимутся до плюс 23, плюс 24 градусов. Как предупреждают синоптики, в субботу с юга на Латвию обрушится активный циклон, который принесет сильные дожди и ветер во многие районы. Также возможны грозы и шторм. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM 102.7.
3: Saspringts dienas ritms, uzkodas steigā un stress, vēdra pūšanās un smaguma sajūta. Tad atcerieties! Lactoflorene Pancia Piatta – kompleksa formula ērtai un komfortablai gramošanai. Sastāvā ir probiotikas, fermenti un augu ekstrakti. Lactoflorene Pancia Piatta – viegla gramošana katru dienu. Ražots Itālijā. Tutto bene! Viss ir kārtībā ar Lactoflorene. Jautājiet Latvijas aptiekās vai pasūtiet tiešsaistē. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается увеличение облачности, местами кратковременные дожди, местами туман. Утром на юге страны начнутся дожди. Ночная температура воздуха от 10 до 16 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная и дождливая погода в Латгале. Будет солнечно. Во многих местах ожидаются ливни и грозы. Будет дуть порывистый ветер переменного направления. Вечером во многих местах возможны порывы северо-западного ветра до 20-30 метров в секунду. На юго-западе Видземе, вблизи Рижского залива, возможны порывы до 35 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 20 градусов тепла, в юго-восточной части страны до плюс 23. В Риге в субботу будет облачно и дождливо. Ожидаются очень сильные дожди, возможны грозы. К вечеру возможны порывы ветра до 30, на море до 35 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. На границе с Беларусью обнаружен еще один вырытый мигрантами туннель. Далее об этом и других событиях более подробно. В четверг в Краслове пограничники обнаружили 28 человек, которые незаконно пересекли государственную границу через вырытый подземный туннель из Беларуси, сообщили в государственной пограничной охране. Выясняя обстоятельства пересечения государственной границы и проводя углубленное обследование прилегающей территории, пограничники в районе зоны ответственности Капловского отделения погранохраны в 20 метрах от границы обнаружили замаскированный под мхом подземный ход. Это уже второй случай, когда для незаконного проникновения в Латвию используется туннель. 28 человек были возвращены в Беларусь. В ГПУ сообщили, что обнаруженный в начале августа туннель засыпан, обнаруженный в четверг будет засыпан в ближайшее время. В то же время погранохрана подтвердила, что туннель засыпан только с латвийской стороны, поскольку с белорусской стороны нет законной возможности ликвидировать туннель. ГПУ будет регулярно обследовать оба места, чтобы не допустить попыток восстановления туннелей для использования их в целях нелегальной миграции, указали в ведомстве. В субботу и в ночь на воскресенье Латвию с юга пересечет нехарактерный для лета сильный циклон, который принесет интенсивные ливни и вызовет значительные разрушения от ветра, предупреждают синоптики. Согласно последним данным, дождь начнется на юге страны в субботу утром, прекратится в ночь на воскресенье. В Курземе, Земгале и Видземе количество осадков достигнет от 30 до 80 миллиметров. Самый сильный дождь прогнозируется на востоке Курземе, в Земгале и на западе Видземе. Меньше всего осадков выпадет в Латгале. Местами ожидается гроза, ливни могут быть очень интенсивными и могут вызвать затопление низин. Могут выйти из берегов отдельные небольшие реки, но на берегах крупных рек наводнений не прогнозируется. Менее интенсивный дождь временами будет идти также в воскресенье и в начале следующей недели. В субботу в течение дня начнет усиливаться ветер, к вечеру и в ночь на воскресенье. Во многих местах он достигнет силы бури. По мере пересечения центром циклона Латвии направление ветра будет меняться. Согласно текущим прогнозам, в субботу вечером и в ночь на воскресенье на большей части территории страны порывы западного ветра усилятся до 20-27 метров в секунду. На Видземском побережье, включая столицу, возможны порывы до 32 метров в секунду. Наименьшие разрушения от ветра ожидаются на западе Курземе. На остальной территории Латвии возможно большое количество сломанных и поваленных деревьев и другие разрушения. На Видземском побережье волны могут повредить пляжную инфраструктуру. Прогнозы еще могут измениться, поэтому жителей просят следить за последней информацией. В воскресенье ожидается порывистый западный ветер и временами дождь, местами сильный также гроза. В понедельник ветер стихнет, но во многих местах все еще продолжатся кратковременные дожди. Местами ожидаются грозовые ливни, прогнозируют синоптики. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM 102.7.
3: Saspringts dienas ritms, uzkodas steigā un stress, vēdra pūšanās un smaguma sajūta. Tad atcerieties! Lactoflorene Pancia Piatta – kompleksa formula ērtai un komfortablai gramošanai. Sastāvā ir probiotikas, fermenti un augu ekstrakti. Lactoflorene Pancia Piatta – viegla gramošana katru dienu. Ražots Itālijā. Tutto bene! Viss ir kārtībā ar Lactoflorene. Jautājiet Latvijas aptiekās vai pasūtiet tiešsaistē. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: FM. Radio number 1.
1: Mix FM.
0: Mix FM. 102.7.
1: Dance Radio.
0: Radio number 1. Mix FM.
1: 102.7.
0: Venus.
2: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Нет подтверждения тому, что данные из Дирекции безопасности дорожного движения были обнародованы или проданы. Далее об этом и других событиях более подробно. На данный момент нет информации, подтверждающей, что данные, полученные в результате утечки из Дирекции безопасности дорожного движения, были обнародованы или выставлены на продажу, сообщили в учреждении по предотвращению киберинцидентов cert.lv. На данный момент не зафиксировано конкретных случаев мошенничества, о которых можно было бы с основанием утверждать, что они связаны с данными, полученными в ходе упомянутого инцидента. CERT продолжает следить за ситуацией в сотрудничестве с ответственными ведомствами. В то же время в CERT отметили, что, как выяснилось, не связанные с самим инцидентом мошенники используют активность и публичность ситуации. В четверг от имени дирекции рассылались мошеннические электронные письма с призывом проверить, не произошла ли утечка персональных данных. Дирекция не рассылает такие письма и предупредила о попытках мошенничества в своих аккаунтах в социальных сетях. CERT призывает жителей не открывать подозрительные ссылки и не вводить в них свои данные. Эксперты напоминают, что персональный код сам по себе не дает возможности аутентификации от имени другого лица. Запрос на аутентификацию через Smart ID или электронную подпись должен подтвердить сам пользователь на своем устройстве. Учреждение призывает не подтверждать запросы, которые пользователь не инициировал. Госпредприятие «Латвийские национальные дороги» призывает водителей быть готовыми к сложным дорожным условиям во время предстоящего шторма в эти выходные. Сильные дожди и порывистый ветер негативно влияют на условия движения и состояние дорог, поэтому во время особенно сильных дождей и ветра водителям настоятельно рекомендуется оценить необходимость поездки и отложить несущественные путешествия. Во время сильных дождей возрастает риск аквапланирования и ухудшается видимость. В таких условиях необходимо выбирать подходящую скорость движения, избегать резких маневров и быть внимательным к возможностям. Сложным препятствием на дороге. Отдельные участки дорог и тоннелей могут быть затоплены, а ветки и деревья могут падать на проезжую часть. Во время предстоящей бури больше всего может пострадать Видземе, особенно западная часть региона, в том числе столица, где возможен самый разрушительный ветер за последние годы, свидетельствуют последние данные Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды. Согласно им, в субботу вечером в Риге северный и северо-западный ветер в порывах усилится примерно до 30 метров в секунду. На побережье возможны порывы до 35 метров в секунду. Поздно вечером ветер в столице сменит направление на западное, его скорость уменьшится. Порывы до 25 метров в секунду в субботу вечером и в ночь на воскресенье возможны на большей части Видзема. Местами они могут достигать 28 метров в секунду. На побережье Рижского залива превышать 30 метров в секунду. Направление ветра в субботу в Видземе сменится с восточного на южного. Во время бури ожидается юго-западный, северо-западный ветер. Наименьшие разрушения от ветра прогнозируются в Курземе. Наибольшее количество осадков выпадет в западной и центральной частях страны. Меньше всего дождей будет в Латгале. В воскресенье в течение дня скорость ветра в порывах, скорее всего, уже не превысит 20 метров в секунду. В субботу и в ночь на воскресенье Латвию с юга пересечет нехарактерный для лета сильный циклон, который и принесет интенсивные ливни и вызовет значительные разрушения от ветра, предупреждают синоптики. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Mix FM.

0: jam, pumping it up while your feet are stomping.
1: Mix FM. Radio number 1.
2: Mix FM.
1: Mix FM. 102.7.
2: Dance Radio.
1: Radio number 1. Mix FM.
2: 102.7.
1: Venus.
3: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон, здравствуйте. Во время ожидаемой бури спасатели рекомендуют жителям оставаться в помещениях. Далее об этом и других событиях более подробно. Во время ожидаемой на выходных бури спасатели рекомендуют жителям оставаться в помещениях, не парковать транспортные средства под деревьями и позаботиться о животных. Государственная пожарно-спасательная служба призывает жителей быть особенно осторожными во время сильного ветра, грозы, интенсивного дождя. В таких погодных условиях значительно возрастает риск падения деревьев, повреждения конструкции, перебоев в электроснабжении и затопления. Чтобы защитить себя и свое имущество по возможности, в субботу днем, вечером и ночью следует оставаться в помещениях. Спасатели особенно не рекомендуют выходить на улицу детям, пожилым людям и людям с ограниченными возможностями передвижения. На территориях, где объявлено предупреждение об очень сильных или экстремальных погодных условиях, не следует ночевать в палатках или отправляться в вечерние или ночные походы. ГПСС рекомендует закрыть окна, двери, чердачные люки с балконов, террас и дворов, убрать или надежно закрепить предметы, которые ветер может унести или поднять в воздух. Спасатели также призывают позаботиться о животных и во время сильного ветра держать домашний скот и других животных в безопасном месте. ГПСС настоятельно не рекомендует парковать транспортные средства под деревьями, возле строительных лесов, рекламных щитов, незакрепленных конструкций или линий электропередачи. Спасатели также советуют своевременно зарядить мобильные телефоны и другие необходимые устройства и подготовить безопасные, альтернативные средства освещения. Продолжительный интенсивный дождь может вызвать резкий подъем уровня воды в реках и канавах, а также затопление низинных территорий, напоминают в ГПСС. Кроме того, во время и после бури не следует приближаться к оборванным электрическим проводам и другим опасным местам. Поваленные деревья, поврежденные конструкции, затопленные участки дорог также могут представлять серьезную угрозу. Во время сильного ветра интенсивного дождя и риска наводнения в ГПСС значительно возрастает количество вызовов, поэтому увеличивается нагрузка и на единый номер экстренной помощи 112. В этой связи спасатели призывают жителей тщательно оценивать ситуацию и звонить по номеру 112 только если существует непосредственная угроза жизни, здоровью или безопасности людей. По прогнозам, в Риге в субботу начнется гроза, которая продлится до воскресенья, поэтому жителям столицы настоятельно рекомендуется воздержаться от посещения парков, детских площадок и кладбищ, предупреждает Рижская городская администрация. Ожидаются сильные дожди и возможное затопление некоторых районов, поэтому жителям настоятельно рекомендуется воздержаться от использования личных автомобилей. Городские власти призывают проявлять осторожность, следовать указаниям экстренных служб и не выходить на улицу без необходимости. Власти находятся в контакте с организаторами крупных мероприятий в Риге. Решения об изменениях в организации мероприятий принимают сами организаторы. Но муниципалитет готов оперативно реагировать и действовать гибко в зависимости от погодных условий. Согласно последним данным, дожди на юге страны начнутся в субботу утром и прекратятся в ночь на воскресенье. В Курземе, Земгала-Видземе количество осадков достигнет от 30 до 80 мм. При этом самые сильные дожди прогнозируются на востоке Курземе, в Земгала и западном Видземе. Наименьшее количество осадков выпадет в Латгале. В субботу ветер начнет усиливаться в течение дня, а вечером и в ночь на воскресенье во многих местах перерастет в шторм. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
1: Mix FM 102.7.
4: Saspringts dienas ritms, uzkodas steigā un stress, vēdra pūšanās un smaguma sajūta. Tad atcerieties! Lactoflorene Pancia Piatta – kompleksa formula ērtai un komfortablai gramošanai. Sastāvā ir probiotikas, fermenti un augu ekstrakti. Lactoflorene Pancia Piatta – viegla gramošana katru dienu. Ražots Itālijā. Tutto bene! Viss ir kārtībā ar Lactoflorene. Jautājiet Latvijas aptiekās vai pasūtiet tiešsaistē. Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.

0: FM. 102.7. Лайкосиньес.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается увеличение облачности, местами кратковременные дожди, местами туман. Утром на юге страны начнутся дожди. Ночная температура воздуха от 10 до 16 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная и дождливая погода в Латгале. Будет солнечно. Во многих местах ожидаются ливни и грозы. Будет дуть порывистый ветер переменного направления. Вечером во многих местах возможны порывы северо-западного ветра до 20-30 метров в секунду. На юго-западе Видземе, вблизи Рижского залива, возможны порывы до 35 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 20 градусов тепла в юго-восточной части страны до плюс 23. В Риге в субботу будет облачно и дождливо. Ожидаются очень сильные дожди, возможны грозы. К вечеру возможны порывы ветра до 30, на море до 35 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Mix FM 102.7. Реклама. Узманибу, Даг. Sadzīves atkritumos izmestas elektroierīces, baterijas, akumulātori, mobilie tālruņi, pat elektroniskās cigaretes var radīt bīstamu ugunsgrēku. Rūpēsimies par drošību un vidi, šķirosim atkritumus pareizi. Uzzini kā? Cleaner LV?
2: Uzmini mīklu, to nejūt, tas netraucē, bet var radīt neatgriezeniskas sekas.
3: Neizslēgts kludeklis?
2: Labs minējums, bet nē, paaugstināts acu spiediens. 10 sekunžu mērījums var saglabāt redzi. Pārbaudi acu spiedienu optikā Filman bez maksas. Adreses un informācija vietnē Filman LV.
4: Brilles Filman.
2: Ārstniecības iestādes reģistrācijas kods 01000468.
5: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 20. augusta ar akumulātoru darbināms lapupūtējs 24 eiro, elektriskais ķēžu asinātājs 19 eiro, zaru šķēres ar izvelkamiem rokturiem 12 eiro. Lidl ir vērtīgi.
6: Boris Brejča, Latvijā. 23. oktobrīs. Show Me Arena. Boris un viņa Reflections Tour. Iespaidīgs šovs, elpu aizraujoša gaismu scenogrāfija un unikāla atmosfēra. Boris Brejča, Show Me Arena. Vienīgais koncerts Baltijas valstīs. Biļetes Ticket Shop LV. Nepalaid garām!
7: Vēlies, lai par tavu biznesu uzzina? Get Radio LV. Dažās minūtēs izveido radio reklāmu pats. Get Radio LV. Tavs biznesa ēterā. Dance Radio. Mix FM.

0: FM
1: 102.7.
0: Лайкосиньес.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается увеличение облачности, местами кратковременные дожди, местами туман. Утром на юге страны начнутся дожди. Ночная температура воздуха от 10 до 16 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная и дождливая погода в Латгале. Будет солнечно. Во многих местах ожидаются ливни и грозы. Будет дуть порывистый ветер переменного направления. Вечером во многих местах возможны порывы северо-западного ветра до 20-30 метров в секунду. На юго-западе Видземе, вблизи Рижского залива, возможны порывы до 35 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 20 градусов тепла, в юго-восточной части страны до плюс 23. В Риге в субботу будет облачно и дождливо. Ожидаются очень сильные дожди, возможны грозы. К вечеру возможны порывы ветра до 30, на море до 35 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Mix FM
1: 102.7.
0: Реклама. Reizes festivāls Visionete optikās. 40% atlaide tikai līdz 23. augustam. Brilles ir te. Vairāk uzzini Visionete LV.
3: 7bet. Visu augustu seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
4: Большие города.
5: Би-2 Юрмала. Ар программу «Квартирникс». 28. августа. Концертзале «Дзинтари». Би-2. Ар лабакеем хитем ун яунам дзесмам уникала концерта. Акустиска ун электриска сканейма. Сарунас ар публику ун эмоциес, кас паликс ар юмс вел илги. Перцир билетес яу тагад. Билеша сервиса касэс.
0: Mix FM.

0: FM 102.7. Лайкосиньес.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается увеличение облачности, местами кратковременные дожди, местами туман. Утром на юге страны начнутся дожди. Ночная температура воздуха от 10 до 16 градусов тепла. В субботу днем ожидается облачная и дождливая погода в Латгале. Будет солнечно. Во многих местах ожидаются ливни и грозы. Будет дуть порывистый ветер переменного направления. Вечером во многих местах возможны порывы северо-западного ветра до 20-30 метров в секунду. На юго-западе Видземе, вблизи Рижского залива, возможны порывы до 35 метров в секунду. Температура воздуха от 14 до 20 градусов тепла, в юго-восточной части страны до плюс 23. В Риге в субботу будет облачно и дождливо. Ожидаются очень сильные дожди, возможны грозы. К вечеру возможны порывы ветра до 30, на море до 35 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.

0: Amsterdam to be hearing you for Super Strengths. What a fantastic tune by Enigma State. You guys have been releasing a lot of music lately. What else can we expect from your studio soon?
1: Yes, we've been very busy. Just last Friday, we released the ultimate Sunset Ibiza Anthem Bolero
0: Sensation. So good. Finally, it's out.
1: It is out. And we also played a new one just now, and it's a collaboration with someone very special.
0: I don't know who it is.
1: Me neither. His name is Energy 2000.
0: Yes. The world premiere just played on the radio. The last few months, you've also been touring quite a lot. Of course, with one of the highlights must have been the State of Trance in Poland and, of course, EDC Vegas. Yeah. Where else can we expect you behind the decks soon?
1: We have a busy summer in the Netherlands. We're playing Maas Open Air. That's in Rotterdam this weekend. Mm-hmm. And we just played a back-to-back with Ferry Korsten. And we liked it so much that we are doing it again on ADE.
0: Nice. Okay.
1: So be there. And also a nice thing to tell you, if you need an excuse to not be with your family-in-law on Christmas.
0: We all need an excuse. Yeah. Yes.
1: We are throwing a very big party in Nijmegen. See you there.
0: All info can, of course, be found on your socials. Well, thanks so much for part number one. We're going to continue in the club with more Super Strengths in just a little bit.
2: Mix FM 102.7. Venus.
3: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. На границе с Беларусью обнаружен еще один вырытый мигрантами туннель. Далее об этом и других событиях более подробно. В четверг в Краслове пограничники обнаружили 28 человек, которые незаконно пересекли государственную границу через вырытый подземный туннель из Беларуси, сообщили в государственной пограничной охране. Выясняя обстоятельства пересечения государственной границы и проводя углубленное обследование прилегающей территории, пограничники в районе зоны ответственности Капловского отделения погранохраны в 20 метрах от границы обнаружили замаскированный под мхом подземный ход. Это уже второй случай, когда для незаконного проникновения в Латвию используется туннель. 28 человек были возвращены в Беларусь. В ГПУ сообщили, что обнаруженный в начале августа туннель засыпан, обнаруженный в четверг будет засыпан в ближайшее время. В то же время погранохрана подтвердила, что туннель засыпан только с латвийской стороны, поскольку с белорусской стороны нет законной возможности ликвидировать туннель. ГПУ будет регулярно обследовать оба места, чтобы не допустить попыток восстановления туннелей для использования их в целях нелегальной миграции, указали в ведомстве. В субботу и в ночь на воскресенье Латвию с юга пересечет нехарактерный для лета сильный циклон, который принесет интенсивные ливни и вызовет значительные разрушения от ветра, предупреждают синоптики. Согласно последним данным, дождь начнется на юге страны в субботу утром, прекратится в ночь на воскресенье. В Курземе, Земгале и Видземе количество осадков достигнет от 30 до 80 мм. Самый сильный дождь прогнозируется на востоке Курземе, в Земгале и на западе Видземе. Меньше всего осадков выпадет в Латгале. Местами ожидается гроза, ливни могут быть очень интенсивными и могут вызвать затопление низин. Могут выйти из берегов отдельные небольшие реки, но на берегах крупных рек наводнений не прогнозируется. Менее интенсивный дождь временами будет идти также в воскресенье и в начале следующей недели. В субботу в течение дня начнет усиливаться ветер, к вечеру и в ночь на воскресенье. Во многих местах он достигнет силы бури. По мере пересечения центром циклона Латвии направление ветра будет меняться. Согласно текущим прогнозам, в субботу вечером и в ночь на воскресенье на большей части территории страны порывы западного ветра усилится до 20-27 метров в секунду. На Видземском побережье, включая столицу, возможны порывы до 32 метров в секунду. Наименьшие разрушения от ветра ожидаются на западе Курземе. На остальной территории Латвии возможно большое количество сломанных и поваленных деревьев и другие разрушения. На Видземском побережье волны могут повредить пляжную инфраструктуру. Прогнозы еще могут измениться, поэтому жителей просят следить за последней информацией. В воскресенье ожидается порывистый западный ветер и временами дождь, местами сильный также гроза. В понедельник ветер стихнет, но во многих местах все еще продолжатся кратковременные дожди. Местами ожидаются грозовые ливни, прогнозируют синоптики. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
2: Mix FM 102.7.